0: же тень, и у неспынным руку вирує сусвет. Я хочу, каб мы створили дитя под апошний альбом радио.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике, на такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: А для тебе не подається, що усі артисти починають з того, що у їх немає спочатку досвіду, це абсолютно нормально, коли ти не виходиш і не виконуєш роль Шопена на сцені?
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красовику 25-го. И это были один и три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно. Молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядеть и худшать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, що цей концерт ваш на дні родної мови, і мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці, хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої, мерсі боку, це було добре.

0: Розповідіть, калі ласка, з чого тепер наогул складається ваше життя? Не тільки хочу мроїть, але ще й ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать все математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь в физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жизни я посвятил музыке, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме этого, я еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты грал?
2: Я грал разные спектакли, которые... Докладно не ведаю, кто написал, как не схлустить, але, например, такие дитячие спектакли, бо это было довольно давно. Я грал и анёлов, и гномов грал, и медведев, вельми много кого.
0: Чому сошел?
2: На жаль, так сталося, что студия, якая утримлювала усе гэтые театральные речи, она скончила свое існаванне, бо треба было з'ехать у Польщу. И эта студия теперь только вокальная. Ось, але калі б я засталася, я б там застався.
0: Зараз же будет еще и есть працює театральная студия Купалинка, чи не думал туди накироваться?
2: О, я не веду, что она існує. Я почитаю.
1: Помимо учебы, помимо этого, мы подростки, мы в свободное время живем. Живем самое лучшее наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом. И, допустим, гуляю с друзьями, думаю об этом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларуси, 10 у Польши. Россия атаковала два буйные города Украины. У Харькове есть загинулые, в Одессе разбуранные дома. В 20-м году у Беларуси был величезный запыт на измены, означает аналитик. У музея Вольной Беларуси открылась выстава 2020, говорит Минск. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Сегодня уночи и раницей Россия атаковала Харьков и Одессу. Про атаку на Харьков поведомили мэр города Игорь Терехов и керовник Харьковской областной военной администрации Олег Синягубов. По подле слову Терехова, одна из ракет потрапила в жилый дом у Салтовском районе. У вынику были разбураны поверхи с 7 по 10. По подле даденных городских уладов у будинку оказались заблокованные люди. На месте разгорнули врятовальную операцию. Синягуба уповедомил, что в вынику атаки загинули две особы, еще 13 потерпели. А кроме жилых домов, российские войсковцы ударили по размещенным неподалек офисным будинку. Тем часом Одесса подвергнулась комбинованной атаке раницей. И по подле даденных местных уладов, российские войсковцы выкористовывали беспилотник и баллистичные ракеты. Обстрел протягивался каля годины. Керовник Одесской областной администрации Олег Кипер поведомил, что колькость потерпелых не меньше за 8. По подле его слов, у двух районах города пошкоджены и частково разбураны несколько жилых домов. Огнем изнищены и пошкоджены автомобили местных жихаров. На месте працуют экстренные и коммунальные службы. Украина не погрожает Беларуси, але Минск повинен разуметь, с чем сутыкнется в выпадку долучения до войны, каже Андрей Демченко. Спикер Державной помежной службы Украины заявил, что Киев не назирает нарушения ударной групповки на территории Беларуси, але тиск России на Минск заховывается. Украинская межа теперь значно лепш, умацеванная, чем у 2022 годе. Фортификации и минно-выбуховые загородки узмоцненные на наибольш погрозливых напрямках. Беларусь повинна разуметь, что мы не несем погрозы, але калі яна вырашыць долучиться до войны, то повинна ведать, с чем ей доведеться мець справу, означает Андрей Демченко. У 2020 году в Беларуси был величезный запыт на змены, означает аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь. Люди были готовы голосовать за тех, кто ранее не был системным политиком.
3: Незважаючи на то, что Лукашенко заборонив брати участь у выборах Виктора Бабарики, Сергею Тихановскому люди все одно пришли и проголосовали за Светлану Тихановську. Так, тобто за людину, яка в принципе навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком. Але люди проголосували, тому що в них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що в принципі режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити.
2: Поводля Павла Радзя, білоруси таким чином шукали певною альтернативу Лукашенку, каби були створені передумови для дальніших позитивних змін. С 5 жнівня у музеї Вольної Білорусі у Варшаві почала працювати вистава 2020, говорить Мінськ, присвячена 6-й годовині революції годності. Мета цієї вистави – вернути навідувальників у Мінськ 2020 года, але не для того, каби плакати, а для того, каби ганаритися, каже один з організаторів Олексій.
4: Ця вистава присвячена білоруським протестам 2020 года і тому, як гэта все выглядала у Мінску. Справа ў тым, што мы недавно реалізавалі адзін вельмі цікавы і вельмі важны праект па музеіфікацыі артефактаў пратэсту ў Беларусі. І ў складзе гэтай калекцыі мы атрымалі архіў ад доктара гістарычных навук, прафесара Александра Грушы, які у 2020 годзе фіксаваў тое, як Мінск расцвіў пратэстнымі графіці.
2: На выставе прыцягвае ўвагу алея бела-чырвона-белых сцягоў, пад якімі людзі розных раёнаў Мінска і не толькі выходзілі на пратэсты. На сценах фотаздымкі з рознымі графіці. Дапаўняе ўражанне відэаінсталяцыя з матэрыялаў рэжысёра-дакументаліста Максіма Шведа, відэаінжынера Даніла Ганчарова і музыкі Александра Богданова. Выстава 2020 «Гаворыць Мінск» у Музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве будзе працаваць да 23 жніўня. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнсія». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 17 до 24 градусаў са знакам плюс. Такая максімальная тэмпература паветра чакаецца сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы. Будзе сонечна і без ападкаў. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-е у Беларуси, 13-е у Польши. Развязый шарах краины заявили про солидарность с белорусами. Павел Латушка закликая белоруса не опускать руки, дейничать разом. С початку года от огня у Беларуси загинули 350 человек. У студии с новинами Анна Шайковская. Евросвязь, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словения и Финляндия 9 жнюня выказали солидарность с белорусским народом у 6-ю годовину президентских выборов 2020 года. У своих заявах они осудили репрессию Беларуси, закликали вызволить политичных изневоленных и подтримали мкнение белорусов до свободы, демократии и незалежности. Европейские структуры так само подкресли, что голос белорусского народа нельзя заглушать, а будучи Украины повинен вызначать сам белорусский народ. После выборов 9 жнюня 2020 года в Беларуси начались массовые протесты, которые были жестко подавлены уладами. Политические репрессии протягиваются до гэтуль. Заява из нагоды 6-й годовины президентских выборов 2020 года выступила сегодня в своем YouTube-канале демократичный лидер, кандидат у той электоральной кампании Светлана Тихановская. Цитата. «6 годов чакання достаткова долга, каб стаміцца і засумняваться, ці мае ўсё гэта сэнс. Але з кожным годам становіцца ўсё больш відавочна. 20-е незваротна змяніў Беларусь. Беларуса сёння прымушаюць маўчаць», падкрэсліла Святлана Ціхановская. «Але гэта не значыць, што мы пагадзіліся. Нас раскідала па розных гарадах і краінах, але мы не сталі чужымі адно аднаму. Нас спрабуюць пераканаць, што ўсё было дарэмна, але мы ўжо ведаем, якой можа быць Беларусь і якімі можам быць мы самі», заявіла палітык. Павел Латушка закликает белорусов не опускать руки, дейничать разом и запевнивая, что мы вернем себе свой дом. Такие слова прогучали подчас уступного слова политика на конференции «Новая Беларусь», якая другий день протягивая свою працу в Варшаве. Латушка звернул увагу на небеспеку утягивания Беларуси в войну, якая узрастает.
3: Сегодня шматлики заходней выведки информуют про махчимую новую хвалю мобилизации в России и про махчивость новой агрессивных дзеянняў не толькі ў адносінах да Украіны, але і супраць краін сяброў Еўрапейскага саюза. У сувязі з гэтым узрастаюць пагрозы ўцягвання Беларусі ў гарачую фазу вайны. Наша галоўная задача не дапусціць гэтага. Мы не маем права проста назіраць і чакаць.
2: У сувязі з гэтым аб'яднаны пераходны кабінет прыняў рашэнне пра стварэнне сітуацыйнага штабу на чале з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком па пытаннях абароны. Распрацоўваюцца алгарытмы дзеянняў на выпадкі змены абстаноўкі, адзначыў Павел Латушка. С пачатку года ад агню ў Беларусі загінулі 350 чалавек. Дзве асобы загінулі на пажарах у Беларусі за мінулыя дзяжурныя суткі, паведамляе ў аператыўнай зводцы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Абодва выпадкі зафіксаваныя ўвечары 8 жніўня. У вёсцы Загай Пухавіцкага раёна Менскай вобласці ад агню загінуў мужчына 1978 года нараджэння. Пенсіянер 1961 года нараджэння стаў ахвярай пажару вёсцы Квачы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці, паведамляе позірк. Сегодня в Белостоку отбудется митинг и концерт, примеркованный до Дня годности. Специальный гость вечера – Олесь Дянисов, культовый белорусский фолк-панк-музыка, вокалист легендарного гурта «Детюки». Его песни про Беларусь, свободу, историю и годность. Это будет вечер, где музыка станет голосом белорусской солидарности и надеи. 6 годов тому белорусы вышли на улицы, как отстоивать свой выбор. Сегодня мы собираемся разом, как вспомнить тех, кто прошел через турмы, репрессии и вымушенную миграцию, поддержать политвязнев и еще раз сказать, мы памятаем и не отмовляемся от своих каштовностей. Приходите с родными, сябрами и детьми. Давайте разом створим простору едности белорусской музыки и поддержать підтримки, закликають організатори. Мітинг, концерт, приміркований до Дня Годності у Білостоку, почнеться о 17-й годині на площі Ринок Костюшки. Більше наших новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэ».

Шахом Вольфсом. Поручник был, на жаль, жидом и комсомольцем. Лишился лепшим агентом ГПУ и не в забаве сбег с городни у Москвы.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Литва рыхтуется до войны. Новый гмах турмы у Менску. По-немецку хороший белорусский лирник.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году віленская газета «Наша справа» публиковала затемку с заголовком «Литва попераджая об небеспеце войны». Той же военный министр Литвы заявил крыху ранее, что чутки об изменьшении литовской армии, на жаль, не мают подставы. Наоборот, Литва будет, бо мусить, повеличивать свою армию в связи с узростом погрожающей ей небеспеки.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Газета «Белорусское слово» в 1927 году опубликовала новину под заголовком «Большевия будуется». У Менску на подворку турмы будуется новый гмах, у подвалах якого маются покои с решетчатой подлогою. Покои гэты предназначены для расстреливаемых.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выдание «Наш стяг» у 1924 году в рубрице «Библиография» поведомляя про спевник белорусский лирник, складенный Владимиром Тараускім. У продмове до спевника Тараускі декларуя выпустить у худким часе новые сборники опрацаванных им спевов. Але гэты худкий час не дал до сюль ничего, муся дякуючи тому, что поважанный автор певный час змушены был провести у ссылцы, те у положении арештанта по неведомой нам правилам. Причине. Выданы белорусский лирник по-немецку хороша.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Владимир не клаев, это один из апошних, калі не апошні аўтар, які так займальна умее чытаць публічна свае вершы. І таму не адпушчу нагоду, каб гэта яшчэ танне вам запрэзентаваць. А нават і не толькі чытанне, але і спяванне. Паслухайце вершаў «У нашых снах» і «Васільковае поле» у аўтарскім выкананні.
1: «У нашых снах было каму прысніцца». Перед твоим портретом на столе дымится сигарета у попельницы, и кава у филижанцы остыя. Сто снов еще, да не сосненой стратой, а уже в отхист, як травы от косы изломанный жест, яким бокал поднятый и рух, что поправляя волосы. Нибы на ветры мроева сняжинок усе в отхист. Ничего не утрымать, застаться жить, глядеть на фотоздымок, палить цигарку, каву, допивать.
2: Композитор Владимир Некляев, поэт в одной особе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Сегодня Международный день солидарности с Беларусью. Беларусы Белостоку запрашаюць на митинг-концерт до Дня годности. Былога кіраўніка МЗС Венгрии, які часто бывал у Беларуси, подозрають у хабарництве. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Сегодня Международный день солидарности с Беларусью. Ровно 6 годов тому в Украине проходили лёсавызначальные подеи, связанные с голосованием на так званых президентских выборах. У Варшаве с этой нагоды традиционно подсветят у бел-червоно-белые колеры один из головных символов города – Палац культуры и науки. А в 18-й године каля помника Коперніку почнется акция, примеркованная до этой даты. У самой же Беларуси застаются сотни политвязнев. Уже былы политвязень Александр Федута кажа, что для вызволения людей треба выкарыстовывать усе махчимости.
3: Захад, с моего пункта гледжання, абрау слушную тактику. Есть суворый полициант, это европейский звяз. Есть лагодный полициант, это Злучаные Штаты Америки. С моего пункта гледжання, гэтая тактика себе цалком оправдывает.
2: Александр Федута лічыць, что у тиску на режим Лукашенки треба выкарыстовывать и Бізун, и Пернік, то бок и санкційны тиск Европы, и политику диалогу, якую стасуе администрация Дональда Трампа. Конференция «Новая Беларусь» протягивается у Варшаве. На ивенте працуе наша журналистка Марина Савицкая. Марина, витаю. Чем, на твой погляд, адрозніваецца перший и другий день подеи?
4: Витаю. Так, на самом деле, конференция «Новая Беларусь» протягивается у Варшаве, и мне подается, что все ж таки это другие день официальных ивентов, и он больше легкий, демократичный и разневоленный, потому что я все частей зауважаю, как люди размовляют за кавой, обмерковывают некие новые думки, идеи, и супрацу, и так далее. И тому, магчыма, после этого ивента з'явятся и некие новые проекты о беларусов. До всего не будем забывать, что был еще и день сайт-ивента у пятницу, який собрал немало людей, мне подается. И вот это было на самом раньше вельми насыщено, 3 дни. Вот такого мозга штурма для усіх ахвочих, як політично-громадських діячів, так и культурніських у тим ліку. Ну и вечера, не будем забывать про то, что усіх чакає у Варшаве каля помніку Миколаю Коперніку на акции, там, где будут и промовы політично-громадських діячів, и так само культурніцкая частка. Марина Савіцкая з конференції «Новая Беларусь» у Варшаве.
2: Дякую, Марина. И у протяг темы. Сегодня у Белостоку о 17-й године на рынку Костюшки отбудется митинг-концерт до Дня годности, организованный фундацией Тутака белорусской диаспорой Белостока у партнерстве с городскими уладами. 6 годов тому, 9 жнивня 2020 года, белорусы зробили выбор на корысть свободы, правды и годности. Миллионы людей вышли на улицы своих городов, каб оборонить право на сумленные выборы и будущую своей краины. У отказа яны сутыкнуліся з гвалтам, рэпрэсіямі і пераследам. Гаворыцца ў абвестцы аб акцыі. Яе арганізатары заклікаюць далучыцца да акцыі салідарнасці з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз заявіць: свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці. Да міжнароднай інфармацыі. Былому міністру замежных справ Венгрыі Пётру Сіярта можа пагражаць да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго падазраюць у атрыманні хабару, піша выданне «Індекс». Пётр Сіярта больш не з'яўляецца дэпутатам парламенту, таму не мае дэпутацкай недатыкальнасці. Гэтая справа ў дачыненні да яго распачатая 16 ліпеня. Таксама ў дачыненні да Сіярта працягваецца разбіральніцтва ў камітэце па нацыянальнай бяспецы дзяржаўнага сходу. Там разглядаюцца магчымыя рызыкі для нацыянальнай бяспекі, звязаныя з яго новай пасадай у кітайскай аўтамабілебудаўнічай кампаніі «БЫТ». У якасці міністра замежных справ и внешнего гандлю Венгрии Пётр Сіярта регулярно проезжал у Менск после 2020 года. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье пероважно сонечно. Опадков не чекается. Температура по ветра плюс 20, плюс 25. Ветер паўднёвы с пераходом на паўднёва-усходні до 14 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ. Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з пісьменніцай Югасей Калядой.
6: Пісьменніцкая майстэрня была моя вельмі простая. Пару тыдняў пісання па начах, а можа нават і меней.
5: Украінскі літаратурны конкурс «Каранацыя слова». Неўзабаве прагучаць імёны лаўрэатаў.
7: А потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне.
5: А таксама рецензію на зборник віршаў Міхася Рудковскага «Сінія брады».

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 21 раздел с 12 по 14 верш, 21 раздел с 17 по 20 верш. «И увойшов Иисус у святыню Божию, и выгнал усих, что продавали и купляли у святыни, и столы меняльников, и лавки продавцов голубов перакулил, и каже им, написано, дом мой домом молитвы будет названы, а вы зрабили его пячорой разбойников. И подошли до его у святыни сляпые кульгавые, и он оздоровил их. И покинувши их, вышел с города у Вифанию и провел там ночь. А раніцою, вертаючися у город, отчув голод. И убачивши при дорозе одно древо фиговое, подошел до его и ничего не знайшов на им, окромя одной листоты, и каже до его, «Нехай больше не будет с тебе плоду до веку». И одразу засохло древо фиговое. И убачивши это, в учни здивилися, кажучи, «Як это? Одразу ж засохло древо фиговое». «Милости хочу, а не ахвяры». Гэтые словы Бог не аднойчы промаўляе на старонках Святого Писання. Яны гучаць, як запрашэнне пакінуць усё, што мы спрабуем паставіць паміж сабой і яго любоўю. Калі Іісус выганяе гандляроў з храмавай тэрыторыі, ён ачышчае не толькі двор святыні, ён адкрывае сапраўдны сэнс валадарства Божага. Яно аказваецца не такім, якім яго чакаюць.

замест старой, ён приносить новый заповед. У новым заповете помеж Богом и человеком уже не стоит рынок. Есть отец и его дитя, есть творца и его створение, есть дарование, якое не купляется, и любовь, якая не вылічвае заслуг. Такие отношения потребуют не выгодного разлику, а открытого сердца, не досконало выкананного обраду, а милости, не докладно узваженные ахвяры, а милосердности, якая нараджается с познания Божьего сердца. Тому Дом Божий называется Домом молитвы. Молитва – это место, где человек перестает быть покупником и знов становится сыном цей дочкой. Тут уже нема потребы нечто доказывать Богу. Тут можно быть почутым, принятым и перемененным. Такий шлях потребує тільки і виключно віри. Бо віра не живе там, де чоловік хоче тільки отримати. Вона народжається там, де чоловік одважується довіритися. Менавіта тому Ісус кліче нас не бути споживцями Божих дарів, а бути Його дітьми. Бо володарство Боже починається не у момент вигідного обміну, а у хвилину, коли человек перестає гандлеваться с Богом и открывая ему свое сердце.

0: Самое смешное в этой истории нават не то, что сайт Euronews обвестили экстремистским, а то, что, сдается, сам Euronews про это покуль нават не сдогадывается. Неде у Европе журналисты рыхтуют сюжеты про посяджение Еврокомиссии, пожары у Греции и выборы у какой-нибудь черговой европейской краине. И никто не подозрает, что в этот самый момент у городским районным суде их обвестили экстремистами. На сайте Euronews про это ни радка, ни сюжета, ни терминового выпуску.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на середенце было не так? От понеделка до недели.
0: Чому улады Беларуси раптом вырашили, что Гомель, Лунинец, Иуя и еще десятки інших населенных пунктов больше не потерпели от Чернобыля? И чому нават у сегодняшней Беларуси люди не побоялись открыто выказать свое обурение? Про это и не только политик и громадский активист Юрий Миляшкевич у размове с Миколом Бенько.
2: Привитание, Юрась. Так,
3: день добрый.
2: У ближайших хвилины будем обмерковать важное, на мой погляд, и я думаю, на ваш так само погодитесь, темы, это выведение Гомеля, не только Гомеля, а шерагу інших населенных пунктов со спису потерпелых, забрудженных от радиации городов. Я думаю, что долго еще аналитики будут разбирать, эксперты, тех, кто десятилетиями занимался пытанием наступствует этого решения. А с вами хотел бы поговорить про иншее, про то, что в умовах без пяти хвилин тоталитарной державы люди все равно обураются. Так, я в трец зашел, ну и, скажем так, прорвало. То есть, как вы думаете, чему люди не боятся выказываться?
3: Ну, я могу только ганарыцца смеласцю гэтых людзей і з лёгкай турботай кажу пра тое, што яны знаходзяць сабе гэтую смеласць выказвацца на такія тэмы. Ну, я таксама абурыны, і для мяне гэта асабістае пытанне, вось, стаўленне да людзей, да здароўя людзей з боку дзяржавы. І, ну, я хацеў бы тады іх проста выказаць словы падтрымкі, што сапраўды я разумею гэтую праблему і боль іхнюю.
2: Ну, от адзін з каментароў, які па сутнасці пераўтварыў у флешмоб, я по памяти зараз его узгадываю, это пропанова забрать сродки для человека, який адменю указ, подле якого Гомель входил в зону забруженных городов, собрать гроши, каб его отправить в санаторий, так, каб он подлечился трошки, так, и поглядел, что такое белорусский санаторий в Гомельской области.
3: Ну, я думаю, так, там социальные эти путевки, они хучей за все по остатковому принципу размерковывались, и хучей за все чергаясь, коли хтось на них потраплял, она была вельми долгая. Ну, я не крестався этими можливостями, но колись-то давным-давно, еще в советские часы, ранее незалежницкие часы, имел возможность отпочивать у одним из санаториев нашей в области. Ну, так, сапраўды, это было в той часы такой интересный квест. Я думаю, что зараз это, может быть, не сильно изменилось.
2: Ну, вот то, еще такой момент, что они все-таки хотели пропоновать собрать гроши для Александра Григоровича, то есть я про это имею в виду.
3: Я думаю, тура отправить, бо он формально подписант этой...
2: Турчин, так.
3: Турчин, и их можно обоих отправить.
2: Так. Ну, я думаю, что все разумеют, кто принимает решение в этой крыне на самом деле. Ну и, в принципе, были сотни комментариев обуранных, так, я вот не поспевал гортать в трессе, давно такого обуджения не было. То есть, чему эта тема болит людям все ж таки?
3: Ну, по-перше, когда вы говорите про региональность этого флешмоба, то я разумею, это Гомель, это населенный пункт, в котором проживает. Ну, в свой час мы чекали, что он станет миллионником, и только Чернобыльская катастрофа не дала городу развиться на уровень, ну, фактично, города, где можно было будовать метро. Тому я думаю, что город, где столько людей, и как и жил в неком сенсе у тени Чернобыля, и он отчув на себе, ну, может быть, это не физичное, так скажем, бо ну, не выплатов особливых это законодавство не давало. Хоча это про то, для меня хоча про то, что люди, это как нагадка, что треба быть аккуратным и жить в этом осяроде, выконывающий певные обовязки по ну, гигиене, по правилам радиационной безпеки, чтобы не потрапляла ни брудная ежа, ни сумневных походжения предметов, это у обиход и на стол, коли кажем про фрукты, эти садовину, эти городнину. Ну, альбо молоко, даже живельного походжения, наверное, одно из самых небеспечных, на жаль, это продукты молочного походжения. Вось. И, ну, правильно, так скажем, коли они неправильно подрихтованы, эти, так скажем, непроверенное походжение, да. Вось. Тому я думаю, что это вось выкликано этим, ну, адчуванням, што людзі адчуваюць, што імі, ну, пагарджаюць.
2: Ну, от іще один такий цікавий момент. Я зауважив, що кинулися одразу пропагандисти, так, ну, і різні боти обвергати ту тему. І виглядало це досить смішно, тому що один з реальних навіть людей почав казати, що це все фейк, відмінити нічого не могли, це вкидають спеціальні телеграм-канали, які базуються у Польщі. Ну, і тоді народ йому накидав там по повній, значить, з посилками на всі ці ресурси і державні офіційні канали. Ну, тобто, навіть для пропагандистів це було нечакано, на деяких, так, регіональних.
3: Ну, з одного боку, може бути, для них це нечакано, але може бути такий сценар, що вони спробують, ну, то, що називається, замилити в око, ці, ну, своє непопулярне рішення, ну, своїх уладів, вони хочуть, ну, любим способом, не митьем, докатанням, просто нівелювати. То есть скрыть нават мінімальную, ну, то есть абвергнуць тое, што зроблена на па-сапраўднаму в эпоху, скажем так, калі няма праўды, вось як яны лічуць. Я думаю, што для іх нават такія метады дапусцімы. Яны гатовы гаварыць пра аб'ектыўную рэальнасць, якую нават іхнія ўлады прынялі, як пра вымышленую альбо фейкавую. Угу. Это такая, на жаль, абсалютна цынічная лінія паводзінаў.
2: Ну, я слушаю, калі скажу, што адзінадушна реакция была белорусских людей, корыстальников.
3: Кто все радовался, что...
2: Некоторые злорадничали на самом деле.
3: А, злорадничали.
2: Да, на конт того, что, ага, я в Минску жил, у меня льгот не было, и так вам и треба. То есть, реально такое было. И это триггернуло, да, речи, гомельчан.
3: Ну, можно было двушечку разменять на гомельскую, ну, трошечку и пожить в раю с усими выгодами.
2: Ну, приблизно так і відказали люди, які живуть в забруджених регіонах.
0: Виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юрій Міляшкевич у розмові з Миколою Бянько проаналізував, чому влади позбавляють городи чорнобильського статусу, які наступства гэта буде мати для жыхароў, і чому гэтае рашэнне виклікало таку резку реакцію громадства.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Что на 7 дзён было не так? От понеделка до недели.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.